говорит с фарсом. А я не чую. Крем жена, крем гов. Я с теми говорит с фарсом. Они чуют самотность. А я не